76, 93, 882, Наимина, 74, 14, 35, 74. Девятка, тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван, Николай, Анна.